0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе Recognition.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
2: Твоя тишина.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
2: Привет, представься, пожалуйста.
3: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
2: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
3: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
2: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
3: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
2: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
3: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
2: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
3: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
1: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
4: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены «Ростик», спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом. Юлия Андреева из ресторана «Ростикс People's Park» в Улан-Удэ.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
5: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день с особой атмосферой. И даже если трансмения, внутри все равно чуть больше легкости. Ну, поскольку весна, музыка, движение, все это делает день живее. Так что сегодня ловим хороший вайп и не забываем делиться им с командой. Оставайся вместе с нами на нашей волне.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как Анжи.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростик Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростик Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передают привет Лариса, передают привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, у нас очень талантливая команда. И рубрика «Музыка нашей команды» — это тому подтверждением. Если у тебя есть свои песни, либо музыка, либо ты поешь, пишешь биты какие-то, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm, и, возможно, твой трек зазвучит в эфире нашей корпоративной волны. Почему бы не начать свою личную минуту славы? Отправляй свою работу, не стесняйся, покажи всем, на что ты способен.

0: Même si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Султанову Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: дарил бы всем подряд.
1: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего. В Москве 6 утра. А в Перми 8:00.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM, всем привет. Вот настроение штука заразительная. Один человек приходит с позитивом, и вся команда начинает работать легче. Поэтому сегодня давайте сделаем такой простой челлендж. Улыбнулся чуть больше обычного. Иногда этого уже достаточно, чтобы день стал лучше. Так что, друзья, улыбайтесь. Повод для этого точно не нужен.
0: Чикен FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лекино Дулёва», должности директор ресторана. Мы ресторан, мы очень хотим всегда быть лучшим, мы в прошлом году были лучшие по всем показателям. Мы получили массу удовольствия, массу признаний от руководителей и по НПСу, и по ростам, и по товарообороту. И самое основное – это по EBITDA. У меня ресторан был убыточный, мы вывели ресторан из убыточности, и этим гордимся, и принесли очень большую EBITDA для компании.

уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin _FM. Электронная почта radio@chikin.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chikin FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай пять тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребята.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юлия Цой, ресторан «Лихино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощается нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как директору, сюрпризы устраивают наши мои сотрудники, которые очень приятно меня удивляют. Поэтому тут атмосфера в коллективе очень хорошая. Спасибо огромное.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
2: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростик»,

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростикс» Плотниково, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать. Через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Росте, это школа 19. Ну, работу в Росте я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно это чувствовать и расти в Росте.

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
2: With pleasure. Chicken FM.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.
3: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог сложной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинг и визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в выявлении операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижение результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ценности компании, конечно же, являются ключевым фактором нашего развития. В частности, я бы хотел отметить две ценности, которые для меня сыграли существенную роль в успешном прохождении Рост 2.0. Это амбициозность и командная работа. Сначала амбициозность задает векторы развития, формирует общую атмосферу. Далее уже вдохновляющие масштабные цели мотивируют команду преодолевать ограничения и достигать чего-то большего. Но сами по себе амбиции остаются лишь идеей, пока команда не воплотит их в реальность. Тем самым взаимодействие амбиций и слаженной командной работы позволяет добиваться поставленных целей и получать высокий результат.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Конечно. Самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих Рост-отчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку Рост-отчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределении задач между менеджерами по системе 4P. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижению побед.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориальному управляющему Боевой Раисе и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. Ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» зажигаю с командой.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Твой трек в эфире Chicken FM? Да, запросто. Есть рубрика «Заказ принят». Это место, где ты решаешь, что будет звучать в эфире. Заходи в телеграм-канал Гявростикс, открой закреп и оставь голосовуху с приветом и песней. Включай радио и лови свой момент. А правила и детали, да, ждут тебя в закрепе.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан «Смартбокс», и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми.

0: свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM. It's only a

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу?

0: Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кан» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть вроде.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, _ FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростик, славлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджей. Центральный рынок Магнитогорск. Руководство нашего ресторана выражает признание Суфиярову Вадиму, Мельнику Алексею, Кашкаровой Нажье и Нуридиновой Хуснее за качественную работу, четкий бит и чистоту на станциях. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед, ни шагу назад. Мы одна команда и только все вместе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Я бросик. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM всегда в движении.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке постоянных гостей как таковых. Есть они, но заказывают всегда разные. Нет такого, что всегда одно и

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сок.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день с особой атмосферой. И даже если ты на смене, внутри все равно чуть больше легкости. Ну, поскольку весна, музыка, движение, все это делает день живее. Так что сегодня ловим хороший вайб и не забываем делиться им с командой. Оставайся вместе с нами на нашей волне.
0: Вайб в Ростикс.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВИКСа.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: ever.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Музыка в стиле «Ростикс».

0: заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростиксе.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, у нас очень талантливая команда. И рубрика «Музыка нашей команды» — это тому подтверждением. Если у тебя есть свои песни, либо музыка, либо ты поешь, пишешь биты какие-то, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm, и, возможно, твой трек зазвучит в эфире нашей корпоративной волны. Почему бы не начать свою личную минуту славы? Отправляй свою работу, не стесняйся, покажи всем, на что ты способен.
2: Chicken FM — твоя музыка.

0: команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менторов, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, и у нас есть желающие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
0: Chicken FM всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В эфире Chicken FM, всем привет. Вот настроение штука заразительная. Один человек приходит с позитивом, и вся команда начинает работать легче. Поэтому сегодня давайте сделаем такой простой челлендж. Улыбнулся чуть больше обычного. Иногда этого уже достаточно, чтобы день стал лучше. Так что, друзья, улыбайтесь. Повод для этого точно не нужен.
2: Горячие хиты.

0: Команда «Большое сердце».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Кто желает, сколько мы перечисляем денежки, а там уже дальше, кто у нас организатор, кто этим дальше больше занимается, он закупает продукты, и мы перевозим в привык.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда Ростикс. Здесь Виолетта. Ростикс Тайга, город. Привет, команда Ростикс. Здесь Виолетта. Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
3: Chicken FM. Звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: связи с командой.
1: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростик Смангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай 5 тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребят.
2: Chicken FM, четкий бит,

0: Забота о гостях.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают. Они уже, подходя к кассе, они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Евросикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
1: Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первого дня работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать. Через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены Ростик, спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом. Юлия Андреева из ресторана «Ростикс Пиплс Парк» в Улан-Удэ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chicken.fm».

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в руках.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Твой трек в эфире Chicken FM? Да, запросто. Есть рубрика «Заказ принят». Это место, где ты решаешь, что будет звучать в эфире. Заходи в телеграм-канал Геобростикс, открой закреп и оставь голосовуху с приветом и песней. Включай радио и лови свой момент. А правила и детали, да, ждут тебя в закрепе.
2: Вайб Фростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас есть доска, где есть фотографии директора, также есть лучший сотрудник, которого мы, то есть по итогам месяца мы выделяем лучшего сотрудника, по итогам его работы смотрим, и то есть фотографии мы обновляем. Также у нас есть своя доска признания, где мы можем выписать каждому сотруднику в карточке признания тоже. Любой сотрудник может взять и признать любого сотрудника. Ну, понравилось, за хорошую работу, там что-то мы придумал другое. Также мы проводим собрания. И вот сейчас подходит летний сезон, мы планируем, скажем так, выбраться или выложиться на природу по возможности, собрать сотрудников, попросить других ресторанов, чтобы нас заменили наших сотрудников. И также мы планируем, поедем мы, ребят, уже мы подготавливаемся, замену уже ищем заранее в Гусь-Хрустальный на волейбол мы планируем здесь.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передают привет Лариса, передают привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Chicken FM. Звучит сочно. Won't catch no breaks.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Я вообще в бренде был. Уже в этом году у меня будет 11 лет в июне месяце. Не знаю, мне нравится, я люблю свою работу. Каждый день он происходит по-разному. Разные ребята, у всех разные ребята расстроения. Где-то мы посмеемся, где-то да, там может быть что-то еще. Но мне нравится своя работа. Я горжусь своей работой, и мне очень приятно предлагать. И очень люблю даже, если нужно спикерить, скажем так, работу на этаже. Мне очень нравится работа на кассе и общаться с людьми.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс» – всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог слаженной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинг и визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в выявлении операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижение результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ценности компании, конечно же, являются ключевым фактором нашего развития. В частности, я бы хотел отметить две ценности, которые для меня сыграли существенную роль в успешном прохождении Рост 2.0. Это амбициозность и командная работа. Сначала амбициозность задает вектор развития, формирует общую атмосферу. Далее уже вдохновляющие масштабные цели мотивируют команду преодолевать ограничения и достигать чего-то большего. Но сами по себе амбиции остаются лишь идеей, пока команда не воплотит их в реальность. Тем самым взаимодействие амбиций и слаженной командной работы позволяет добиваться поставленных целей и получать высокий результат.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Конечно, самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих Рост-отчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку Рост-отчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределении задач между менеджерами по системе 4P. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижение побед.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориальному управляющему Боевой Раисе и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. А ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: «Мой наставник».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор Ривьера Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.
0: Чикен ФМ. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я просик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, _ FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». У нас амбиции пройти новый рост 2.0 на хорошую оценку. Мы очень стараемся, очень готовимся.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Команда. Большое сердце.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». К нам каждый месяц приходят ребята из коррекционной школы на экскурсию. Вот мы проводим экскурсию, показываем, как мы работаем. То есть мы сотрудничаем с фондом «Открывая горизонты». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Стараемся каждому гостю уделить внимание. Вот, замечаем всякие небольшие мелочи, чтобы улучшить настроение. Желаем обязательно хорошего дня, улыбаемся. А есть гости, которые мы знаем, что точно берут, допустим, крылья на двух костях. Вот всегда 100%. Мы идем им навстречу.
0: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
2: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть. Good vibes
3: only. «Ростикс» Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим трек.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Лихино Дулёва. Должности директор ресторана. Инноваторы не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

коллег отмечаем вместе. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
3: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic dance.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, наша миссия Ростикс – радовать вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Звучит серьезно, но на деле все начинается с простых вещей. Улыбки, командной поддержки, хорошие идеи и желание сделать чуть лучше, чем вчера. Именно из этого складываются большие результаты и крутая атмосфера. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm и через наш портал chicken.fm. We'll be right back.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Филоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. Без амбиций, конечно же, достигать целей, которые поставлены перед нами, перед ресторанами. Не просто достигать и стремиться добиваться результатов, которые будут выше этих целей. Ну и в целом, чтобы работа была такой же слаженной, потому что я считаю, что люди всегда стоят превыше всего, и если бы не было этих людей, не было бы, соответственно, никакой работы.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Рочекс».

В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: And brown eyes.
1: Читаешь рэп.
2: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
1: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Крови, снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу и ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM.

0: Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В марафоне профессиональных праздников Rostix мы добрались до финиша месяца менеджера смены. И если бы за умение держать все под контролем вручали медали, многие из них уже не поместились бы на форме. Давайте вместе поблагодарим, признаем тех, кто делает работу команды легче каждый день. Ваши сообщения мы ждем через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через форму обратной связи на портале chicken.fm.

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Есть одна сотрудница, Ольга Савченко, она занимается донорством, регулярно ходит, сдает кровь. Если не ошибаюсь, скоро получит звание почетного донора. К слову говоря, в прошлом году я принимал участие в волонтерских проектах, один из которых это было для детей, подростков в трудной жизненной ситуации. Проводил для них краткую беседу по соцадаптации, ориентации. Проводились экскурсии также для них, благотворительные обеды. И в целом для всех желающих гостей проводились в прошлом году экскурсии также с обедами.
0: Chicken FM. Радио большой команды с

0: команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджей. Центральный рынок Магнитогорск. Руководство нашего ресторана выражает признание Суфиярову Вадиму, Мельнику Алексею, Кашкаровой Нажье и Нуридиновой Хуснее за качественную работу, четкий бит и чистоту на станциях. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед, ни шагу назад. Мы одна команда и только все вместе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Party. Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.

FM. Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Филоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. Контингент, конечно, разный, бывают постоянные гости и много новых гостей, особенно у нас в Калининграде. Много туристов, постоянно люди заходят. В любом случае, мы всегда стараемся обеспечить максимальное качество продукта, обслуживание, в принципе, чтобы гостям все нравилось, они к нам возвращались.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: преград. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Всегда заботимся.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле, на стиле. Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных «Рост 2.0».
0: Высокая оценка в «Рост 2.0». Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Hola, yo me llamo Mariola.

Чикен FM. Звучит сочно. I went deaf on it.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, хорошие менеджеры смены не ходят, а телепортируются между задачами. Проверить это мы не можем, но точно знаем одно. Без них работа ресторана выглядела бы совсем иначе. Месяц менеджера смены подходит к концу. Это отличный повод поблагодарить тех, кто каждый день держит руку на пульсе ресторана. Ждем ваши признания, приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через форму обратной связи на chicken.fm.